Фердинанда Йосефа Пруса, Земше, Осмнадцать, двадцать седьмой.

отель эксперты. Пачка посуды, мамы, мои, мои, жена, не стара. Глазы мои, долгий век. Ой, а...